0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 7 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 8 часов утра.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Сегодня, 25 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный. Дневная температура составит от 30 до 35 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте —

0: mindal.ru.
1: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 25 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный. Дневная температура составит от 30 до 35 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: соответствует восхождению звезды Сириус, которую майя связывали с космическим обновлением. Научное сообщество считает эту систему не наследием майя, а лишь авторской интерпретацией их системы. Кроме того, время восхода Сириуса зависит от географической широты, а не является фиксированной датой для всей планеты. Тем не менее, сторонники идеи считают, что в этот день можно обнулиться, отпустить старое, простить обиды и сформулировать новые цели и желания.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, ситуация этого дня потребует конструктивного и трезвого мышления, что не всегда будет просто. День эмоциональный и даже горячий. Тельцы, вам могут отказать в просьбе или в помощи. День неудачен для совместных дел. Близнецы, вы можете попасть в сложную или рискованную ситуацию. Поможет здравое размышление и пауза. Не делайте резких движений. Раки. День будет наполнен земными, материальными делами и проблемами. Вам будет приятно заняться домом, близкими и самим собой. Львы, если вдруг вам покажется, что вы получили знак свыше, не игнорируйте его. Скорее всего, это действительно что-то важное для вас. Девы, могут осуществиться некоторые ваши желания, так же, как могут сбыться некоторые ваши предсказания. Интересный день. Весы, совместные дела лучше перенести на другой день, особенно если вашими партнерами в деле должны стать близкие родственники. Скорпионы, вы можете рассчитывать на успех в делах, только если примете общие правила игры. В чем-то придется подчиниться другим. Стрельцы, не стоит раздувать домашний или любой другой конфликт. Поссориться будет просто, а вот как мириться – это уже вопрос. Козероги. Повышена вероятность отказов, отклонения запросов и отмены записи. Не стоит рассчитывать на то, что все ваши планы будут осуществлены. Водолеи. Незавершенные дела помешают вам наслаждаться жизнью. Придется подчищать хвосты и наговариваться об отсрочках. Рыбы. Важные дела и разговоры можно отложить на вечер, но имейте в виду, сделать это все равно придется, даже если вам очень не хочется.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.

Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Самаре 10 часов утра.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор смягчает денежно-кредитную политику 10-е заседание подряд. При этом решение ЦБ не совпало с ожиданиями рынка. Так, 26 из 30 аналитиков, опрошенных РБК, предсказывали, что впервые за год регулятор оставит ставку без изменений. В заявлении ЦБ говорится, что из-за произошедшего значительного роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6-7% в 2026 году. «Экостройресурс» отбился от претензий на без малого 3 миллиарда рублей. Истцом выступали самарские региональные власти. Дело рассматривал арбитраж. «Экостройресурс» работал как региональный мусорный оператор с 2019 года. В ноябре 2024 договор с компанией был расторгнут по инициативе самарского правительства, заявившего о большом количестве жалоб жителей на качество и ритмичность вывоза мусора. Позже губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал подачу иска против «Экостройресурса» о необоснованном доходе. Областной арбитраж отказал в требовании взыскать деньги. Пока опубликована только резолютивная часть решения, и логика судьи не раскрыта, передает «Волгиньюз». В эти выходные в Самарской области установится по-настоящему знойная погода. В дневные часы местами столбики и термометры будут достигать плюс 33-37 градусов. Ночами прогнозируется около 23 тепла. Существенных осадков не ожидается. Медики рекомендуют избегать солнца с 11 до 3 часов дня, носить головные уборы, пить больше воды. Из-за высокой ультрафиолетовой активности в эти дни есть риск получить солнечный ожог, поэтому следует использовать солнцезащитные кремы. По прогнозу Приволжского гидрометцентра, пик жары придется на начало следующей недели. В понедельник ожидается до плюс 38. Во вторник прогнозируются грозовые дожди. Местами температура понизится до плюс 30. Жители Самарской области мечтают о средней зарплате в 205 тысяч рублей. Женщины хотят получать около 170 тысяч, мужчины – примерно 198 тысяч рублей. Это следует из результатов опроса сервиса «Авито Работа». Каждый четвертый респондент хочет зарабатывать более 300 тысяч, 16% – от 100 тысяч до 150. Около 7% опрошенных самарцев вполне устраивал бы доход до 70 тысяч. Если доход увеличился бы на 30%, самые популярные расходы – создание финансовой подушки, путешествия и выплаты долгов. Московский ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче нового сезона РПЛ. Во встрече, которая прошла в Москве в пятницу, счет был открыт уже на первой минуте встречи. Отличились гости. На 33-й минуте они же забили сами себе. А на 36-й хозяева вышли вперед. В прошлом сезоне ЦСКА занял 5-е место в РПЛ. «Балтика» стала 6-й. Сегодня новый сезон начинают «Крылья Советов» и «Акрон». Тольяттинцы в Самаре в 5 вечера встретятся с «Зенитом». «Крылья Советов» в 3 часа дня на выезде сыграют с московским «Динамо». Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Сегодня, 25 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный. Дневная температура составит от 30 до 35 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.
1: Хороших выходных. Радио «Мегаполис».

0: Вселенной. Маргарет Энн Балкли была одной из первых женщин-хирургов, но изменила личность в юности, чтобы заниматься медициной. Она родилась примерно в 1789 году в небольшом городке в Ирландии. Отец попал в долговую тюрьму, жили бедно, и когда умер дядя Маргарет, она взяла его имя Джеймс Берр. Переделать документы помогли влиятельные покровители семьи. Маргарет уехала в Эдинбург, окончила университет и, получив диплом врача, поступила в британскую армию. Работала в разных городах и странах и дослужилась до генерального инспектора военных госпиталей. Стала членом Королевского хирургического общества. Именно она провела первое успешное кесарево сечение в Британской империи в 1826 году в Кейптауне, когда выжили и мать, и ребенок. А еще добилась улучшения гигиены в казармах и тюрьмах и приютах. Секрет Маргарет раскрылся, когда горничная готовила тело к похоронам. Был скандал, и военное ведомство засекретило личные документы врача почти на 100 лет, до 50-х годов прошлого века.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегасити.

0: Радіо Мегаполіс.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев Этелика. Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев Этелика. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Самаре 11 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 25 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный. Дневная температура составит от 30 до 35 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Он и назвал его реконструкцией системы отчета времени древних майя. В этой системе год делится на 13 месяцев по 28 дней. Получается ровно 364 дня, а 365 день, 25 июля, не относится ни к какому месяцу, ни ко дню недели. Он выпадает из времени и становится точкой перехода. По этому календарю старый планетарный год заканчивается 24 июля, а 26 июля начинается Новый год. Сторонники теории также считают, что дата 25 июля соответствует восхождению звезды Сириус, которую майя связывали с космическим обновлением. Научное сообщество считает эту систему не наследием майя, а лишь авторской интерпретацией их системы. Кроме того, время восхода Сириуса зависит от географической широты, а не является фиксированной датой для всей планеты. Тем не менее, сторонники идеи считают, что в этот день можно обнулиться, отпустить старое, простить обиды и сформулировать новые цели и желания.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дом у «Космопорта-2» сдан.
1: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мега Сити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, ситуация этого дня потребует конструктивного и трезвого мышления, что не всегда будет просто. День эмоциональный и даже горячий. Тельцы, вам могут отказать в просьбе или в помощи. День неудачен для совместных дел. Близнецы, вы можете попасть в сложную или рискованную ситуацию. Поможет здравое размышление и пауза. Не делайте резких движений. Раки, день будет наполнен земными, материальными делами и проблемами. Вам будет приятно заняться домом, близкими и самим собой. Львы, если вдруг вам покажется, что вы получили знак свыше, не игнорируйте его. Скорее всего, это действительно что-то важное для вас. Девы, могут осуществиться некоторые ваши желания, так же, как могут сбыться некоторые ваши предсказания. Интересный день. Весы. Совместные дела лучше перенести на другой день, особенно если вашими партнерами в деле должны стать близкие родственники. Скорпионы. Вы можете рассчитывать на успех в делах, только если примете общие правила игры. В чем-то придется подчиниться другим. Стрельцы. Не стоит раздувать домашний или любой другой конфликт. Поссориться будет просто, а вот как мириться – это уже вопрос. Козероги. Повышена вероятность отказов, отклонения запросов и отмены записи. Не стоит рассчитывать на то, что все ваши планы будут осуществлены. Водолеи. Незавершенные дела помешают вам наслаждаться жизнью. Придется подчищать хвосты и наговариваться об отсрочках. Рыбы. Важные дела и разговоры можно отложить на вечер. Но имейте в виду, сделать это все равно придется, даже если вам очень не хочется.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 8-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200. Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре полдень.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. Ситуация с топливом на АЗС в регионах стабилизируется. Работает больше заправок, а очередей стало меньше, сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Положительная динамика наблюдается в Татарстане. Также нормализуется топливный рынок в Саратовской области. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитывая специфические нужды каждой области, сообщает агентство ТАСС. Министр отметил, что региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективности обеспечения топливом граждан и бизнеса. Бывший мусорный рекоператор «Экостройресурс» не смог взыскать у Самарской области 165 миллионов рублей. Областной арбитраж отказался удовлетворить соответствующий иск. Компания обратилась в суд в декабре 2025-го. Ответчиком выступали Комитет ценового и тарифного регулирования, а также региональные Минприроды, Минэнерго и Минфин. 165 миллионов рублей бывший рекоператор оценил убытки, возникшие из-за задержки ввода нормативов на вывоз отходов из частных домов в сельской местности. «АвтоВАЗ» планирует выпустить «Ладу Гранту» с автоматической коробкой передач в 2027 году. Подготовка к запуску модели уже началась. На автомобиль установят вариатор от флагманской «Весты», сообщает портал «АвтоВзгляд». Ожидается, что новая коробка передач будет работать в паре только с 90-сильным бензиновым двигателем. «Гранта» остается самым продаваемым автомобилем в России по итогам июня этого года. В Самарской области на фоне аномальной жары продолжает прогреваться Волга. Температура воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти достигла 24 градусов. В Саратовском у Самары составляет 23 градуса, а самой теплой оказалась Волга у берегов Сызрани, плюс 25 градусов. В эти выходные в Самарской области ожидается усиление зноя. Столбики термометров поднимутся до плюс 33-37 градусов. Российский футбольный союз снял с крыльев советов запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на сайте РФС. Ограничения были наложены на самарский клуб в конце мая из-за долга перед «Зенитом» за трансфер нападающего Ивана Сергеева. Крылья с этим долгом рассчитались. Сегодня в первом туре нового сезона крылья советов в гостях встретятся с московским «Динамо». Начало в 3 часа дня. Накануне в матче открытия первого тура ЦСКА со счетом 2-1 обыграл «Балтику». Армейцы пропустили на 35-й секунде первого тайма, сравняли счет на 33-й благодаря автоголу гостей, а на 36-й вышли вперед. Во втором туре ЦСКА 1 августа примет крылья советов. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 26 июля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 20 до плюс 25 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 33 до 37 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 30-35, переменная облачность, преимущественно без осадков.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Автомобиль.ру.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
3: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков «Цианус» переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание. Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: Мандель 53.ру.
1: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папиа» всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 26 июля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 20 до плюс 25 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 33 до 37 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 30-35, переменная облачность, преимущественно без осадков.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 53.ru.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: 8-373-2010.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. Минпромторг поддержал введение бесплатной парковки для покупателей отечественных автомобилей. В министерстве сочли целесообразной инициативу депутатов. Льготу предлагают давать лишь на один год с момента первой регистрации купленной отечественной машины. Кроме того, Минпромторг готов составить список моделей, которые смогут парковаться бесплатно. В Самаре с помощью комплекса видеофиксации выписали штрафов на 3 миллиона рублей за парковку на газонах. Проект автоматической фиксации реализуется с мая. Сейчас комплексы фиксируют парковку на газонах, размещение транспорта у контейнерных площадок, а также наличие мусора во дворах в промышленном и Кировском районах. Информация о нарушениях автоматически загружается в систему электронное ЖКХ. Затем ее рассматривают в госжилинспекции, и нарушитель получает штраф. Прокуратура попросила отправить блогера из Тольятти Валерию Чкалину под домашний арест и возобновить рассмотрение ее уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС. Поводом стала поездка Чкалиной, известной как Лерчик, из Москвы в Петербург. Источник также сообщил, что ранее изъятый загранпаспорт сейчас находится у блогера, что, по мнению обвинения, создает риск ее выезда за границу. Чкалину обвиняют в совершении незаконных валютных операций. Британские миллионеры призвали повысить им налоги. Открытое письмо адресовано новому премьеру. В нем говорится, что нынешняя система несправедлива. Основная налоговая нагрузка ложится на доходы от труда, тогда как крупный капитал облагается недостаточно. В Великобритании одни из самых высоких налогов в Европе. Доходы свыше 150 тысяч фунтов в год облагаются налогом по ставке 45%. Кроме того, действует налог на наследство в размере 40% на часть состояния выше необлагаемого порога, передает Франция. 10 школ Самарской области, выпускники которых показали лучшие результаты на ЕГЭ, поощрят. Такое поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев. Кроме того, в регионе отметят учителей, по чьим предметам выпускники достигли высоких результатов. Также губернатор попросил сформировать реестр выдающихся выпускников этих школ, чтобы заниматься их карьерным сопровождением. В этом году ЕГЭ в Самарской области сдали 12 664 выпускника, 244 человека получили на ЕГЭ 100 баллов, 18 – 200, и один выпускник из Сызрани достиг наивысшего результата – 300 баллов. Экстремальная жара накрывает Самарскую область. В эти выходные зной усилится, местами столбики термометров поднимутся до плюс 37. Существенных осадков не предвидится. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В госавтоинспекции советуют водителям избегать дальних поездок в пик жары с 11 до 17 часов, а также иметь в дороге запас воды. Футбольный клуб «Кайрат» перенес еврокубковый матч из Алматы из-за концерта Канье Уэста. Домашней ареной клуба является центральный стадион. 14 августа там пройдет выступление американского рэпера. УЕФА согласовала перенос домашнего матча «Кайрата» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов или Лиги Европы в город Туркестан. Об этом сообщили в клубе. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 26 июля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 20 до плюс 25 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 33 до 37 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 30-35, переменная облачность, преимущественно без осадков.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.
3: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 25 июля 1865 года умер знаменитый английский врач Джеймс Берри, и был раскрыт секрет всей его жизни. Он оказался женщиной. Маргарет Энн Балкли была одной из первых женщин-хирургов, но изменила личность в юности, чтобы заниматься медициной. Она родилась примерно в 1789 году в небольшом городке в Ирландии. Отец попал в долговую тюрьму, жили бедно, и когда умер дядя Маргарет, она взяла его имя Джеймс Берр. Переделать документы помогли влиятельные покровители семьи. Маргарет уехала в Эдинбург, окончила университет и, получив диплом врача, поступила в британскую армию. Работала в разных городах и странах и дослужилась до генерального инспектора военных госпиталей. Стала членом Королевского хирургического общества. Именно она провела первое успешное кесарево сечение в Британской империи в 1826 году в Кейптауне, когда выжили и мать, и ребенок. А еще добилась улучшения гигиены в казармах и тюрьмах и приютах. Секрет Маргарет раскрылся, когда горничная готовила тело к похоронам. Был скандал, и военное ведомство засекретило личные документы врача почти на 100 лет, до 50-х годов прошлого века.
3: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама.
4: Добрый!

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 26 июля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 20 до плюс 25 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 33 до 37 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 30-35, переменная облачность, преимущественно без осадков.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт Профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
3: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: «Три медведя» в парке Гагарина. Самара. Ждем всех.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: В представлении не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо «Гигант». Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: В Самаре 16 часов.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с ноября. Об этом сообщает ТАСС. Из опубликованного правительством страны законопроекта следует, что россияне и белорусы могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября текущего года. В стране они пока могут находиться без визы до 30 дней. Такой режим действовал около 18 лет. В России могут смягчить ограничения на продажу бензина. По данным РБК, в правительстве хотят разрешить гражданам свободно покупать до 50 литров топлива за один раз. Также ведомствам поручили предложить способы, чтобы сотрудники заправок не помогали обходить установленные ограничения. В июне на фоне топливного кризиса в Самарской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на АЗС. В июле ограничения продлили. Решением региональных властей самарские АЗС в одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля, а для грузовиков до 300 литров. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. Сотрудники автобазы с понедельника уходят в ежегодный корпоративный отпуск. Он продлится до 16 августа. В этот период планируется модернизация производственных линий. На эти работы направят более 370 миллионов рублей. Большая часть мероприятий связана с подготовкой к запуску производства новой «Лады Азимут». В частности, установят манипулятор для монтажа лобового стекла, запустят систему автоматического нанесения клея мастики и проведут другие технические работы. Кроме того, завод продолжит подготовку к расширению модельного ряда, в том числе начнутся работы, связанные с выпуском «Лады Гранты» с автоматической коробкой передач, который запланирован на 2027 год. Экстремальная жара накрыла Самарскую область. Сегодня днем до плюс 35, завтра зной усилится, местами столбики термометров поднимутся до плюс 37 градусов. Существенных осадков не ожидается. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Пик жары придется на начало следующей недели. В понедельник воздух прогреется до плюс 38. В МЧС советуют автомобилистам, отправляясь в дальние поездки, проверить исправность кондиционера и брать с собой запас питьевой воды. Выходя на улицу, рекомендуется надевать легкую одежду и обязательно использовать головные уборы. Сегодня Тольяттинский «Акрон» начнет новый сезон в РПЛ. Красно-черные в Самаре примут действующего чемпиона России «Зенит». Начало встречи в 5 вечера. На днях «Акрон» объявил о подписании соглашения с новым техническим партнером. Футболисты будут носить форму фирмы «Джома». В нынешнем сезоне домашние матчи тольяттинцы будут проводить в черной форме, а на выездные встречи игроки «Акрона» будут надевать белую форму с вкраплениями оттенков серого и красного цветов. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 26 июля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 20 до плюс 25 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 33 до 37 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 30-35, переменная облачность, преимущественно без осадков.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ-вертикаль, третий этаж.
2: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

I play.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru.
0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 26 июля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 20 до плюс 25 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 33 до 37 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
6: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж — пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радіо Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Целковский. Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали. 200-300-200.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье в

0: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954 90 90. БЦ Вертикаль. Третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. Перечень административных статей, за которые иностранцам будет грозить выдворение из России, расширил Совет Федерации. Теперь их в два раза больше – 45, а не 22. Так, например, выдворение вводится за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям, а также за нарушение прав и свобод человека, за неповиновение военнослужащим на границе. Сейчас за это предусмотрен только штраф до 3000 рублей. Также в России запретили жить мигрантам с судимостью. Им будет отказано в получении гражданство, передает ТАСС. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области, передает ТАСС. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Новый цифровой механизм заработал в России с начала июля. Такие сделки можно оформить без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Это можно сделать в разделе «Жизненные ситуации приобретения недвижимости». Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор в размере 3850 рублей необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Перенести запись можно только один раз. При отмене позднее, чем за 72 часа до назначенного времени, сбор не возвращается, отмечает АТОР. «Ладу Гранту» оснастят автоматической коробкой передач. Подготовка к запуску модели уже началась. На автомобиль установят вариатор от флагманской «Весты», сообщает портал «Автовзгляд». Для переноса трансмиссии на более бюджетную модель потребовалась как доработка корпуса агрегата, так и кузова автомобиля. В серию «Гранта» с автоматом поступит в 2027 году. Сборная Испании должна выплатить властям США 30% от призовых после победы на чемпионате мира, сообщает Fox News. Налоговая служба США потребовала от Королевской Испанской Футбольной Федерации около 15 миллионов долларов, более 1 100 000 000 рублей по актуальному курсу. FIFA обычно заранее договаривается со странами-организаторами об освобождении национальных ассоциаций от подобных выплат. Однако местное законодательство в этот раз классифицировало испанцев как не единый спортивный коллектив, а как группу отдельных налогоплательщиков, получивших доход на американской территории. В Конгрессе США заявили, что испанцы должны были знать о таких правилах до приезда на турнир. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 26 июля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 20 до плюс 25 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 33 до 37 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до н.э. А в первом столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов.

0: Кстати, недавнее исследование. Ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 26 июля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 20 до плюс 25 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 33 до 37 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

зачем ты врешь, будто ты отдала мне все? Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. Россия расширяет импорт присадок и химических компонентов на фоне ограниченного предложения бензина. Октаноповышающие добавки позволяют производить дополнительные объемы АИ-92 и АИ-95. Среди них монометиллоленин, использование которого с 2016 года было запрещено из-за экологических рисков и опасений повреждения двигателя. В этом году власти разрешили этот компонент на фоне кризиса на российском топливном рынке. SpaceX провела успешный 13-й тестовый полет корабля Starship. Его верхняя ступень совершила контролируемый спуск и мягкое приводнение в Индийском океане, передает агентство РИА. В ходе полета, который продлился чуть больше часа, корабль, по данным SpaceX, должен был выполнить ряд ключевых задач. Вывести на суборбитальную траекторию 20 тестовых спутников Starlink и повторно включить один из двигателей Raptor в открытом космосе. В Самаре запретили продажу алкоголя 1 сентября. Соответствующее распоряжение подписано в региональном правительстве. В День знаний продавать спиртное в магазинах не будут с 8 утра до 11 вечера. При этом исключения сделаны для кафе, баров и ресторанов. Черногория отменила безвизовый въезд для россиян и белорусов с ноября. Правительство страны уже опубликовало проект соответствующего документа. Из него следует, что граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. В стране они пока могут находиться без визы до 30 дней. На пляже на второй очереди в Самаре теперь будут вывешивать синий флаг. Речь идет о территории от улицы Маяковского до дамбы в районе Кенапа. Пляж стал единственным в Поволжье, получившим первую категорию. Статус подтверждает, что территория соответствует высоким стандартам качества и безопасности. Сертификационные эксперты оценивали чистоту береговой зоны, работу спасательных постов, наличие зон для активностей, место для купания детей, регулярность уборки и качество песка. Первую категорию пляжам присваивают на 3 года с условием ежегодного подтверждения. Пик жары в Самарской области придется на ближайшие 2 суток. Ночами прогнозируется около 23 тепла, а в дневные часы в воскресенье и понедельник столбики термометров могут достигать 38 градусов. Существенных осадков не ожидается. Медики рекомендуют избегать солнца с 11 до 3 часов дня, носить головные уборы, пить больше воды. В госавтоинспекции советуют водителям не оставлять в машинах детей и животных, избегать дальних поездок в пик жары с 11 до 17 часов, иметь в дороге запас воды. Во вторник, 28 июля, прогнозируется гроза. Грозовые дожди, местами температура понизится до плюс 30. Жители Самарской области мечтают о средней зарплате в 205 тысяч рублей. Женщины хотят получать около 170 тысяч, мужчины примерно 198. Это следует из результатов опроса аналитиков сервиса «Авито-работа». Каждый четвертый респондент хочет зарабатывать более 300 тысяч рублей. 16% – от 100 до 150 тысяч. Около 7% опрошенных вполне устраивал бы доход до 70 тысяч рублей. Если доход увеличился бы на 30%, самые популярные расходы – это создание финансовой подушки, путешествия и выплаты долгов. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 26 июля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 20 до плюс 25 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 33 до 37 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Британский концерн Jaguar Land Rover полностью остановил производство в Китае. Заводы закрыты из-за критического падения спроса. Покупатели ушли к местным технологичным маркам вроде Zeekr или Outer. История британского бренда в КНР длилась 14 лет. В 2012-м англичане создали совместное предприятие, чтобы обойти ввозные пошлины. На конвейер встали кроссоверы Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и седаны Jaguar XF. Долгое время они продавались только внутри Китая. Но в последние годы этот завод играл определенную роль и для российского параллельного импорта. В нашей стране бренд по-прежнему очень востребован. Если флагманские Range Rover и Defender везут к нам из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов, то более доступные кроссоверы, например, удлиненный Evoque L, массово доставляют как раз с китайских складов по сравнительно привлекательным ценам. Так что закрытие производства в Китае может привести к дефициту у нас свежих Evoque и Discovery Sport. А оставшиеся европейские версии неизбежно вырастут в цене. Впрочем, сам завод в китайском Чанчжу без дела не останется. Совместно с Chery там начнут собирать новые электромобили под возрожденной маркой Freelander.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
7: Куда поедем?
6: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
7: Отлично, я за.
8: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, скорее всего, вы не сможете договориться с родственниками, кому-то из вас придется уступить в ущерб своим интересам. Тельцы, если хотите что-то сделать, вам нужен план. Опирайтесь на него в течение всего дня, и результат вас не разочарует. Близнецы, некоторые события придется просто принять. Могут возникнуть сложности в оформлении документов. Раки, вас может подвести чрезмерное эмоциональное мышление. Как пессимизм, так и эйфория могут привести к неоптимальным решениям. Львы, вы увидите, что в некоторых сферах жизни ваши усилия опоздали, поезд уже ушел. Это день обдумывания новой стратегии. Девы, хороший день для мелких дел. Подключайте родных или других лояльных вам людей. Вместе вы успеете больше. Весы, вас могут остановить и не самым приятным образом. Например, может сломаться машина или вы что-то повредите. Это знак, надо притормозить. Скорпионы, отложите все дела. Это день тотальной паузы и давно заслуженного отдыха. Стрельцы, день сомнений и колебаний. Настроение может быть испорчено необходимостью выбора из двух почти равных возможностей. Козероги, день раздачи долгов, в том числе моральных. Настало время выполнить то, что вы когда-то обещали. Водолеи, отличный день для рутинных дел, до которых никак не доходили руки. У вас будет стимул поднажать и все закончить. Рыбы, разговор, на который вы рассчитывали, может пройти неудовлетворительно. Примите тот факт, что вопрос останется открытым.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис. Добрый вечер, Самара.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 26 июля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 20 до плюс 25 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 33 до 37 градусов тепла.
4: Реклама.
5: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегапон».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, скорее всего, вы не сможете договориться с родственниками, кому-то из вас придется уступить в ущерб своим интересам. Тельцы, если хотите что-то сделать, вам нужен план. Опирайтесь на него в течение всего дня, и результат вас не разочарует. Близнецы, некоторые события придется просто принять. Могут возникнуть сложности в оформлении документов. Раки, вас может подвести чрезмерное эмоциональное мышление. Как пессимизм, так и эйфория могут привести к неоптимальным решениям. Львы, вы увидите, что в некоторых сферах жизни ваши усилия опоздали, поезд уже ушел. Это день обдумывания новой стратегии. Девы, хороший день для мелких дел. Подключайте родных или других лояльных вам людей. Вместе вы успеете больше. Весы, вас могут остановить и не самым приятным образом. Например, может сломаться машина или вы что-то повредите. Это знак, надо притормозить. Скорпионы, отложите все дела. Это день тотальной паузы и давно заслуженного отдыха. Стрельцы, день сомнений и колебаний. Настроение может быть испорчено необходимостью выбора из двух почти равных возможностей. Козероги, день раздачи долгов, в том числе моральных. Настало время выполнить то, что вы когда-то обещали. Водолеи, отличный день для рутинных дел, до которых никак не доходили руки. У вас будет стимул поднажать и все закончить. Рыбы, разговор, на который вы рассчитывали, может пройти неудовлетворительно. Примите тот факт, что вопрос останется открытым.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самые красивые баллады.
1: Романтический вечер.
0: На радио Мегаполис.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Everywhere, I drove my fist into the earth.

everywhere. I drove my fist into the earth.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Vagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радиомегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.